0: Спасибо, Мэри Кристин, за вас.
1: For a 12-year-old girl, she's on a vent. 427 here.